0: Реклама. Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
0: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
0: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Помните? Ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: рекламе.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
2: Ну давай, у нас есть вопросы соцсетей. Александр, здравствуйте. Хочу приобрести Toyota Land Cruiser. Примерно 2007-2010 год. Бензин 4,7. Что можете сказать о данном авто? У нас есть звонок. Друзья, вы повисите, пожалуйста, немножечко на...
3: Не, давай быстренько со звонком разберемся, а потом по кукурузеру. Это как бы такая тема. Алло.
4: Алло, здравствуйте, Александр. Саш, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. По поводу, сейчас свежие Corolla стали заводить в Китае. Вот по поводу двигателя, вот 1,2, 3 цилиндра, который тут скажете.
3: Я вообще, честно говоря, вот от этих технологий не сильно в восторге, потому что многие производители тоже поели эти 3 цилиндра, выбросили. Китайцы тоже брали на вооружение у шведов Geely, делали же Coolray. Трехцилиндровым мотором. Не самая надежная тема, если мы берем в долгосрочную перспективу именно в плане какой-то там инженерной темы. Но с точки зрения расхода и вообще эксплуатации автомобиля на каждый день в городском режиме, да вполне нормально. У нас, кстати, был один из слушателей, который хвастался тем, что он себе как раз на трехцилиндрах купил. И вполне адекватно она ему служит уже там сколько, полгода. Но полгода это для машины же не показатель. Вот пробег большой за полгода, это уже показатель. А так полгода покататься от работы до дома, смотря на какой срок мы берем. Если мы берем на срок в районе 3 лет, я считаю, что вполне адекватно можно. Потому что цена вопроса достаточно демократичная. Потому что если мы будем смотреть что-то уже поинтереснее, это будут другие деньги. И в некоторых случаях уже ввозу не подлежит.
4: Понял, спасибо большое.
3: Не за что, удачи. Теперь давайте разберемся с кукурузерами. Значит, по поводу ленд-крузеров. Самая большая нетленка, которая была, это, конечно, 120-е. Это то, что мне нравилось, и на бензиновом моторе оно действительно ехало, но то, что это расходует, ну, на мой взгляд, великовато. Сейчас, конечно, многие смотрят уже на показатели расхода топлива, смотрят уже не бензиновые, а дизельные версии. Дизельные версии с такой надежностью, это уже тема закрытая для многих, потому что их так не покупали, как бензиновые. А все, что пошло в следующих кузовах, уже таким надежным, ну, язык не поворачивается назвать. Поэтому, если человек уже готов к расходу, то я считаю, да, эта тема хорошая, но с учетом минусов каких? Это тяжелая платформа со своей спецификой. Проходимая, надежная, да. Но слабо управляемая, особенно на приличных скоростях. Дальше давай.
2: Есть звонок. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Алло, алло.
5: Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5 15-го года SkyActiv технология. Зимой уровень масла двигателя что-то повышается. В чем может причина?
3: Масло, уровень масла повышается. Смотрите, система охлаждения, скорее всего, в масле уже антифриз.
5: Не, это масло двигателя попадает в бензин. Именно бензин.
3: Ну, значит, бензин там еще интереснее.
5: Да.
3: Ну, я вас, может быть, расстрою, но впереди ждет разборка, дефектовка, устранение проблем. Очень надеюсь на то, что никаких сейчас пока таких серьезных капитальных проблем нет, но, скорее всего, уже приговор будет не самый приятный. Но, опять же, все лечится, все ремонтируется. Смотрите внимательно, все прокладки, топливную систему, раз там действительно бензин уже появился. Если с охлаждающей жидкостью все нормально, ну, это часть проблем снимет. А что касается дальнейшего ремонта, если уже какой-то приговор по поводу капитального ремонта в двигателе у вас будет, вы смотрите, пожалуйста, контрактный. На эти машины они есть, в принципе. Надо смотреть ценник вопроса. В случае с капитальным ремонтом вручную, это дефектовка, разборка, плюс мозги, плюс работа. Конкретно бывает еще и устранение ошибок. После того, как двигатель разобрали, отремонтировали, собрали. Если мы покупаем контрактный, смотрите, такой, чтобы не с сильно большим пробегом, ну и хотя бы какие-то гарантии, там, может быть, на год, на несколько месяцев были.
5: Ну, такие причины тоже бывают у степовона, полторашки литра трубовые, говорят, то же самое.
3: Такие проблемы бывают вообще, в принципе, когда что-то выходит из строя? Вы удивляетесь, что у вас это случилось, я правильно понимаю?
5: Да, большинство все люди говорят, что это их есть болезнь.
3: Болезнь есть, но не у всех. Но, опять же, повторюсь, вот если вы уже сейчас находитесь в конкретной ситуации, когда у вас в масле бензин, ну, мы что разговариваем-то? Надо ехать и ремонтировать. В чем проблема? Может быть, это вылечится легко. Хотя, честно говоря, пока предпосылок к этому не вижу. Надеюсь и держу пальцы за вас. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: Спонсор часа на Красноярск FM представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
8: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
9: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купили себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее. По пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Здравствуйте. За первую декаду июля медианные цены на бензин АЕ-92 выросли на 20%, на АЕ-95 на 24%. Эксперты связывают резкий рост с внеплановыми ремонтами НПЗ, высоким сезонным спросом и дефицитом в регионах. По их прогнозам, цены в ближайшие недели не упадут. Об этом пишет Борус. С 1 августа накопительная пенсия в России вырастет на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, подавать заявление не нужно. Повышение затронет около 136 тысяч граждан. Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата, которая формировалась за счет взносов работодателей за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных взносов, средств мат-капитала и инвестиционного дохода. Получить ее могут мужчины с 60 лет и женщины с 55. Об этом сообщает НГС-24. Накануне в отношении Бориса Надеждина, который признан иноагентом, составлен протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост в Телеграме от 8 ноября 2023 года, в котором политик разместил ссылку на видео, содержащее фотографию Алексея Навального. Протокол был составлен в ОВД «Долгопрудный», а сама публикация удалена накануне. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь. За год потребление сократилось на 1,65 литра на человека. В целом по стране показатель снизился с 8 до 7,6 литра. Рост зафиксирован только в 5 регионах, включая Ленинградскую область и Татарстан. Об этом пишет Ньюслаб. В Минпросвещении предупредили о рисках для детей из-за тренда бежевой мамы, минимализма в одежде и игрушках, когда родители исключают яркие цвета из-за опасений перегрузить психику. Ведомство считает, что это может исказить восприятие цвета у ребенка. При этом эксперты признают, избыток искусственных оттенков тоже вредит, снижая концентрацию. Об этом пишет Коммерсант. И о валюте: доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов и 1 минута.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсуба.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов на связи. Завтрак чемпионов. Вау, ну как же радостно мне с вами послышаться сейчас. А что же у нас сегодня? 14 июля, вторник. Хорошая погода, пока что очень даже комфортно. Да, с обеда обещают, возможно, какой-то небольшой дождь. Но я думаю, что вы уже привыкли, и зонт где-то рядом вас оберегает. Ну а какие сегодня праздники у нас в стране и не только, вообще во всем мире? Сегодня День смородины. Это тот самый праздник, мне кажется, который исключительно появился благодаря вот тому самому чаю. Да, не только ягоде, но и какие же замечательные вкусные листики вот, чая смородины. День рождения пенсии. Ну, это нас пока что еще не скоро ожидает, поэтому крепимся и поздравляем пенсию с днем рождения. О! А день придумывания 27 слов на букву О. Вот это интересный праздник. Ну, давайте попробуем. Какой-то особенно осторожный. Открываем, обдумываем, отмечаем. Вот. Опыт, отрады, вот. Оптимизма, одухотворенности. Отваги, отрыва, отрезления. Но дальше за меня додумайте, пожалуйста. Я. Только вместе с вами мы, конечно же, сможем этот день начать, это утро. И начать его нужно, конечно же, правильно. Возможно, вы сейчас стоите где-то на заправке. Да, возможно, вы стоите где-то на заправке и понимаю, то, что очередь сейчас действительно немаленькая. И да и цены на бензин тоже, да, конечно, оставляют желать лучшего. Но благо, что есть он. Но всегда есть с чем сравнить, потому что стоимость бутылки воды в ресторанах Москвы уже доходит до 2000 рублей за 750 миллилитров. Так что, надеюсь, что такого не случится с бензином. Но вот действительно, сейчас вот такая статистика, то, что с ценами в ресторанах Москвы сейчас творится вот такие вот интересные дела. Связано ли это с бензином? Возможно. Да, начинается вода от 710 рублей за 750 миллилитров. И вот в некоторых местах уже до 2000 рублей. Да, самая дорогая вода это Сент-Джион. Она вот стоит как раз таки около 2000 рублей. Друзья, ну благо, что в Красноярске у нас одна из самых вообще замечательных и чистых, вкусных вод. Да, я вот лично не брезгую из-под крана иногда попить. Ну а дальше не менее чистая и классная композиция «Дракула».

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш случай отбом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
13: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
14: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
13: Всего 35 тысяч рублей.
14: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
13: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
15: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

8.18 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов продолжает вещать для вас. Да? Всем жму крепко руку. Все, кто слушает, классно. А что же сейчас происходит в Евросоюзе? Там закрывают доступ к интернету всем детям и подросткам до 13 лет. Вот, в общем-то, такую меру анонсировала Еврокомиссия. Да? В общем-то, что же происходит? Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете, а в том, чтобы сделать так, чтобы обеспечить безопасное начало жизни в сети. Вот именно такие комментарии. Все дети младше 13 лет смогут пользоваться соцсетями только под присмотром родителей и учителей. И только ограниченное время. Вот. Ну, а с возрастом ограничения будут постепенно сниматься. Да, под удар попадают у нас такие соцсети, как TikTok, YouTube, всякие там запрещенные в России, также экстремистские организации Мета. В общем-то, и другие сервисы. Как вообще, поддерживаете эту историю или нет? Я думаю, что классно. Нужно все-таки возвращать ребятам детства, да, вот. Сейчас идеальное время, например, чтобы крапиву палкой похлестать, ну и под какую-нибудь классную песню.

0: Реклама. Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: сайте Мира 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
2: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Информация на правах рекламы.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина девятого утра, и прямо сейчас мы разберем, что же происходит на дорогах. По оценкам Яндекса, 2 балла, приятно. На правом берегу у нас Коркинский мост, в сторону левого берега затруднен. Действительно, там сейчас проводятся дорожные работы. Ну и есть небольшое ДТП. Где же? На проспекте газеты «Красноярские рабочие» в сторону кольца. Отлично. Да, перемещаемся на левый берег. На левом берегу у нас ситуация, в принципе, подобная. Есть локальные затруднения по улицам Краснодарская, Комсомольский проспект, пересечение 9 мая. Также Авиаторов на пересечении с улицей Алексеева. И есть у нас ДТП на Караульной. Так, ну что, в принципе, все. Ну, прямо сейчас уже стало 3 балла от Яндекса. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОС «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Лето, город, будни.
11: Скучно? Как бы не так. Бункер 919.
12: Заряжай
11: семью или друзей.
12: Нацеливайся
11: на яркие впечатления. А со скидками
12: это вообще огонь.
11: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
12: Подробно по телефону 2919.
11: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
13: Сайт bunker919.ru.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
11: 6+.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
15: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
16: Это база.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: شیخ اون به حل می شده آیشه
1: خود دیموی آیشه ما دیمولا آمان دیمولا آمان دیمولا.
2: Ну что, дорогие радиослушатели, прямо сейчас можно дозваниваться 3-2-0-600, потому что рубрика «Встречка» уже стартует.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: Да, красноярцы, действительно, прямо сейчас у нас на связи Александр Морозов, наш автоэксперт. Кто не знаком с нашей рубрикой, ну, приятно вам познакомиться. Вот Саша Морозов. Доброе утро.
3: Да, привет.
2: Саш,
3: ну... Очень рад буду познакомиться лично. Если кто-то из наших радиослушателей прямо сейчас берет наш номер, пожалуйста, набирайте 3-2-0-600. Это прямой эфир. Дозвониться можно и об автомобилях поговорить, поэтому любой вопрос с удовольствием выслушаем. Если есть мнение по поводу того или иного автомобиля, может быть, какая-то автомобильная тема вас сильно волнует, пожалуйста, набирайте, задавайте вопросы, высказывайтесь. Как у вас, кстати, с пробками в это время?
2: У нас сейчас просто идеально, ну, действительно, 2-3
3: балла от
2: Яндекс.
3: Наверное, пробки только на заправках, да?
2: Пробки только на заправке, да. Вот я сегодня на велике проезжал эту заправку и смотрел в лица людей, которые стоят на ней. Знаешь, это, наверное, такой неплохой сейчас бонус для тех, кто, ну, работает на машине и может сказать шефу, ну, вот я заехал на заправку, буквально заправиться, и часа там на 3 примерно встрял.
3: Ну, сейчас же, кстати, обсуждают полный... как бы на полном серьезе возможны такие форс-мажорные ситуации, когда типа заправиться не смог, там еще что-то. Но заблаговременно, наверное, это надо делать. И, во-вторых, если у вас там действительно стоячка такая на заправках, так вы звоните нам, будем разговаривать с вами. Как-то про автомобили хотя бы поговорим, поразвлекаемся. Чего нет-то. И третье, я очень все-таки надеюсь, что эта ситуация с бензином, и в том числе бензином головного мозга, она как-то исправится. Вот. Потому что я тут тоже заметил, заехал в раннее утреннее время после работы в выходные, и обратил внимание на средний возраст аудитории, конечно. У меня там аудитория была 55-60+. Вот практически все на заправке, кроме меня, были очень-очень взрослыми. И некоторые автомобилисты даже ходили с трудом от колонки до кассы. Честно говоря, я как бы, ну, так это поднапрягся. То есть люди взрослые, видимо, точно по кругу заправляются. И, кстати, еще отметил, не знаю, как у вас в регионе, но у меня конкретно пошли вот эти заправки по 10, по 5 литров. То есть человек, грубо говоря, проездил один день и срочно-срочно долить. Вот прям срочно долить. Ну, я не знаю, я заправлюсь один раз в неделю, может, там даже в полторы. И мне как бы хватает, вот честно скажу, я со своим графиком вкладываюсь в эту норму расхода. Ну, чего целыми днями-то тусоваться на заправке? Я, конечно, понимаю, есть корпоративные клиенты, есть работа у людей там и так далее. Но как-то потребление топлива вот лично для меня не является ежедневным в плане заправки. Честное слово, я не знаю, может, у кого-то другие видения этого вопроса. Знаю, люди там и канистрами себе заливают, и всю ночь колесят по заправкам, сливают себе не по 40 литров, а там по 240. Ну, тут у каждого своя, как говорится, правда. Но я вот что за гречкой не бегал, за туалетной бумагой в ковид, там, я не знаю, еще чего-нибудь. Сейчас тоже не вижу смысла носиться. Да, я поменял немножко просто время выезда для того, чтобы пораньше заправляться. Есть у нас кто из звонков?
2: Да, есть звонок.
3: Алло.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Василий.
3: Доброе утро.
4: Да, подскажите что-нибудь насчет такой машинки с Китая, Volkswagen T-Roc, что можете сказать?
3: Ну, Тироки очень популярная тема. Сейчас же пошли вот абсолютно небольшого класса. В основном это до 1.4. Много Таосов, Тироков. Что еще? Тару, XR, не знаю, как бы он сейчас войдет к нам, нет. Ну, короче, давайте рассматривать так. Если мы берем относительно небольшой автомобиль для там супруги, например, это выход из положения. Что он даст? Он даст неплохую динамику, он даст нормальный комфорт, уровень, он даст возможность управления, потому что действительно он по сравнению с маленькими кроссоверами, которые выпускались у других производителей, ну и, конечно, там корейцев, например, он намного интереснее. Притом он интереснее, что вот с China Market это 23-24 года выпуска. Но в новой будке второго поколения он просто суперский, вот честно. Это прям интересная машина. Жаль, только денег стоит космических. Но если мы разбираемся в мощности до 150 лошадей, это, по-моему, вот, ну, T-Roc, особенно второй, приоритетный вариант для тех, кто хочет раскошелиться. Но Опять же, есть еще и другие машины. Люди привозят очень много. Тридцаток, это я про Мазды. Люди везут хондовские, там, те же Везели, еще что-то. То есть в этом джете с правым рулем кроссоверы-то есть поинтереснее. Но, опять же, руль с другой стороны. Не факт, что всем подойдет.
4: А по металлу что можете сказать? Вот кто-то пугает там в ютубах, интернетах байки, что якобы не так страшны китайские машины, как металл, из которого они сделаны. Вот что можете сказать? Как-то дополнительно обрабатывать там, как вот, может быть, эти русские салоны, знаете, антикор, там днище. Такое нужно делать? Что посоветуете?
3: Слушайте, вот давайте так, я тоже тут недавно обсуждал, мы очень много работаем с различными компаниями, которые в том числе и такие услуги предоставляют. По-хорошему, кроме элитных автомобилей, которые стоят свыше, там, ну, давайте вот ценовой сегмент свыше 20 миллионов рублей обозначим. По сути, все, что вот там до 10, до 15 миллионов, обрабатывать надо все. И китайцев, и французов, и немцев, и японцев, и корейцев. Обрабатывать надо все, потому что очень много изменений именно в технологичности, в содержании там многих веществ и так далее. То есть, если мы берем машину с целью, чтобы она не сгнила, не появлялись рыжики, практически 95% автомобилей подлежат обработке антикору дополнительной шумоизоляции. Но вот почему-то именно только с китайским рынком, китайскими автомобилями всех волнует, оцинкованный ли кузов или нет. Открою тайну, же Nissan, Honda, Toyota, многие уже давным-давно не цинкуются. И вот что-то вас вопрос этот вот как-то не волновал до этого, правда? Но зато мы же как бы мы берем... Я просто очень много видел ржавых машин, достаточно свежих, в исполнении от Lexus, Mazda, Nissan. И никто не парился особо. Все говорили, ну, японское качество. Как только услышали, что машина с китайского рынка, ой, ее надо цинковать, ой, ее надо обрабатывать. Все надо обрабатывать, если мы рассчитываем на долгосрочную эксплуатацию и отсутствие ржавчины. Если мы ухаживаем за автомобилем, хотя бы два раза в сезон промываем на автоматической мойке с днищем, никаких проблем у вас быть априори не должно. Она должна просыхать. Если вы храните ее в условиях капитального гаража и не стряхиваете с нее даже снег, тогда, наверное, я бы задумался. Да, там сгниет все.
4: Понятно. Спасибо вам огромное. Максимально развернутый ответ. Блин, столько всего интересного узнал для себя.
3: Спасибо огромное и вам. Благодарю за интересную беседу. Ну и, конечно, вас, друзья, слушатели, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
6: Информация на правах рекламы. Информация на правах рекламы.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
7: Новости на Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
11: Здравствуйте. На пляже под Владивостоком обрушился пешеходный мост, по которому прыгали дети. В момент обрушения под конструкцией плавали несовершеннолетние. По данным 112, пострадали 4 человека, включая 3 детей. Среди них девочка с оторванным пальцем. Всех госпитализировали. Прокуратура начала проверку, пишет Борус. В Омске жителей привлекли к ответственности за публикацию фото и видео последствий атаки дронов на НПЗ. По данным ФСБ, кадры могли быть использованы украинскими формированиями для нагнетания паники и корректировки ударов. В ведомстве не уточнили, сколько человек привлечено по статье о распространении фейков об армии. Об этом пишет Борус. За 10 лет материнский капитал потерял 38% своей реальной покупательской способности. Если в 2016 году его хватало на 8,3 квадратных метра вторичного жилья, то сейчас только на 6,6. В новостройках падение еще заметнее – с 8,5 до 4,3 квадратных метров. При этом число покупателей, направивших мат-капитал на жилье, в прошлом году сократилось на 11% и стало минимальным за 15 лет. Об этом пишет «Контекст». Красноярском крае люди просят спасти медведя, которого уже 16 лет держат в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» по дороге в Новоселово. Видео о звере набрало больше 500 000 просмотров. В Росприроднадзоре проверки проводили, но нарушений не нашли. Отмечают, что выпускать медведя на волю нельзя. Он не выживет и может быть опасен, а мест для его передачи нет. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимиру Путину на выставке Народного фронта Михаил Галустян рассказал о новом шоу об операторах беспилотников «Квадрон». По его словам, съемки пройдут в самых красивых местах страны, а участниками станут бойцы СВО, студенты, блогеры и звезды. Галустян добавил, что хотел участвовать в соревнованиях, но его взяли только ведущим. Путин пожелал проекту успехов и отметил, что, цитата, «пропаганда – чрезвычайно важная вещь». Конец цитаты. Пишут «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Лето, климат-контроль
12: на 96,2 FM.
9: После небольшой рекламы.
13: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Ну а сейчас о погоде в городе на Енисеи. Плюс 20 градусов. Будет у нас плюс 21. Но с 10 утра начинается дождь, который продлится до 10 вечера. Возьмите с собой зонт и хорошее настроение. А дальше неплохая музыка от меня.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
14: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 часов и 2 минуты.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов на связи, вещают для вас. Ну, мужики, что происходит? Я не понимаю, что творится? Мы сталкиваемся с кризисом среднего возраста на 10 лет раньше. Да, это уже в 28-30 лет вместо 38-40. Это все из-за навязанного культа успеха и непринятия себя. Соцсети создают ложный образ того, что к 20-30 годам парень уже должен, во-первых, обзавестись квартирой, второе, машиной, а также построить успешную карьеру или открыть свой бизнес. Но в реальности добиваться этого получается далеко не у каждого. Когда ожидания не совпадают с действительностью, возникает сильное чувство собственной несостоятельности. Вот, видите, даже это слово не хочется произносить. Как итог, за последние 5 лет количество обращений мужчин к психологам выросло в 4 раза. Ну, что я могу сказать? Квартирой я своей не обзавелся, да. Машина есть, но хотелось бы тоже получше. Построить успешный бизнес, ну, пока нет, не получается, только самозанятый. Поэтому, друзья, наверное, счастье-то оно не в этом. Счастье, оно немножко в другом. А вот у меня лично классно послушать хорошую музыку.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
12: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, Авиаторов 19.00+.
13: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9.17 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов дальше продолжает вещать для вас. И можете сегодня немного полениться. Вот именно так утверждают психологи. Безделье очень полезно для здоровья и отлично помогает мозгу отдохнуть. Когда человек просто лежит на диване или смотрит на стену, мозг наводит порядок. Да, переваривает эмоции, раскладывает по полочкам воспоминания. Если не позволять себе лениться, можно перегрузить голову и начать тормозить и злиться по мелочам. Поэтому такой отдых – один из лучших способов восстановить силы. Ну, не я это сказал, а психологи или канал Двач. Поэтому, пожалуйста, друзья, кто мы такие, чтобы вам в этом не мешать, да? Только поможем, наверное, какой-то хорошей музыкой, потому что дальше у нас Life is Simple.
2: Красноярск FM.
3: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
4: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
3: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
4: Брюки купи себе.
3: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Брюки купи.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Ну а сейчас разберем, что же происходит на дорогах. И информация интересна для автолюбителей. На правом берегу у нас есть локальные затруднения по семафорной ближе к Александру Матросова. Также есть у нас в начале проспекта газеты «Красноярские рабочие» в пересечении с Бакинских комиссаров небольшая пробка. Коркинский мост все еще затруднен в сторону левого берега. Ну и пока там ведутся ремонтные работы, я думаю, что ничего сильно не изменится. 9 мая, точнее, улица 9 мая на пересечении с Комсомольским проспектом затруднена из-за дорожных работ в том числе. И есть у нас еще локальные затруднения на 2-й Брянской при съезде на кольцо. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10%.

0: Сидней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Продолжается завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вещаю для вас. И археологи нашли нетронутый город Майя. Он может помочь разгадать причину гибели цивилизации. Да, в мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный, практически нетронутый город Майя, который получил название Минанбе. Здесь дороги нет, переводится. Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов, почему исчезла цивилизация Майя. Город нашли в биосферическом заповеднике на полуострове. И исследователи заметили, что его... да, его заметили вообще благодаря аэрофотосъемке. Да, под густой растительностью обнаружилось геометрически правильные структуры. В общем-то, и туда они направились. 15 гектаров сохранились, дворцы, площади, комплексы, разные террасы. Вот, в общем-то. И здорово, что этот город не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник почти в первозданном виде. Вот так вот. Ну, мы помним, за несколько последних лет действительно получается у археологов найти все больше и больше городов вот в этих джунглях. Во-первых, в 23-м году, да, был на полуострове Юкатан найден еще один город Майя, да. Ну и в 24-м, вот и сейчас, в 26-м. Не знаю, что-нибудь они, может быть, слышали про Железногорск. Там тоже достаточно интересно, есть на что посмотреть.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: А спонсор часа представляет ООО «СЗ «Уютный дом 2009» жилой комплекс Айвазовский Енисей. Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме. А я приглашаю вас попробовать новый рецепт, который в интернете завирусился. Этот рецепт мороженого в дыне или арбузе. Берем дыню или арбуз, вырезаем сердцевину, отправляем ягоду в морозилку, заливаем вовнутрь жирные сливки и делаем мороженое прямо внутри плода. Ну, при необходимости добавляем еще и сливок сверху, после чего можно и попробовать. То, что говорят и какие же отзывы, ну, сами подумайте. Конечно же, очень вкусно. Невероятно вкусно.
3: Красноярск.

0: Информация на правах рекламы.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
0: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3 до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте. В Красноярске на заправках «Красноярск нефтепродукты» ввели продажу бензина по талонам. Ограничение действует на АИ-92 и АИ-95 из-за нестабильности на оптовом рынке. В компании подчеркнули, что это временная мера, и после стабилизации поставок заправки вернутся к обычному режиму. Об этом пишет «Борус». Дональд Трамп заявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и намерены взимать 20% сбор с провозимых через него грузов. Американский президент назвал страну хранителем пролива, возложив на Иран ответственность за обострение ситуации. Об этом пишет «Контекст». В Красноярской Покровке 26-летний мотоциклист без прав разбился насмерть в ночном ДТП. По данным ГАИ, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу байку, который ехал навстречу. Удар был такой силы, что мотоцикл отбросило на несколько метров. Шлем был застегнут, но другой экипировки не было. Ранее молодого человека уже привлекали за езду без прав, но он снова сел за руль, пишет НГС-24. В роддоме номер 4 Красноярска врачи заявили о предстоящем закрытии, сообщив, что руководство говорит об оптимизации, которая обернется сокращениями. Однако в Краевом Минздраве опровергли закрытие, пояснив, что речь идет об объединении с перинатальным центром для выравнивания стандартов помощи из-за низкой рождаемости. В ведомстве подчеркнули, что увольнять персонал не планируют. Специалисты продолжат работать в системе родовспоможения. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Указ опубликован на портале правовых актов. Уроженец Кызыла, он окончил школу в Назарове Красноярского края и работал вторым пилотом в местной авиакомпании. Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полета. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Лето – это действительно хорошо. Сейчас в Красноярске плюс 21 градус, по ощущению, как плюс 24. Начинается дождь в 10 часов и продлится он до 22.00. Ну а секретная фонотека нам поможет разогнать тучи.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 с двумя нолями.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Утреннее шоу на Красноярске. 10:06 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжается завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами на связи. А что происходит в Формуле-1? Все, кто не следит, там буквально сюжет первых тачек. В погоне за титулом участвуют три гонщика. Это Хэмилтон, Рассел и Антонелли. Действительно, очень интересная борьба. Хэмилтон в Феррари участвует, да. Действительно, он уже стал семикратным чемпионом мира по Формуле-1. Это, на секундочку, такой же рекорд, как у Михаэля Шумахера. Если он выиграет в этом сезоне борьбу, то понятно, что он станет единственным восьмикратным обладателем. И следующий идет Рассел. Это команда Mercedes, и все 7 лет он вот практически приближается к тому, чтобы победить, но чего-то не хватает. Не хватает ему, скорее всего, молодости, как у Антонелли. Да, действительно, 19-летний гонщик, молодой парень, который сейчас делает что-то немыслимое и лидирует в чемпионате в том числе. Если он выиграет, он станет самым молодым обладателем титула. Поэтому интересно, интересная борьба развивается. Не менее интересно, что же будет дальше по музыке. Ocean Drive. We're riding down the boulevard.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmol.ru.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи себе.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
8: Звони 272-66-00.
7: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
8: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Дорогие радиослушатели, скажите мне, что может быть важнее семьи? Да ничего, конечно же. Конечно, ничего. И в Японии считают точно так же. Там совершенно иной подход к семейному бизнесу. Более 5500 компаний работают именно вот по такой схеме из поколения в поколение. И действительно долго существуют. Есть компании, которые существуют по 1,5 века, отели, которым по 1300 лет, саке, которому 1140 лет. Интересно, что такой бизнес передается по наследству, но не обязательно старшему сыну и даже не обязательно младшему сыну. Там есть такая практика, как мукайосё. Да, если наследники лоботрясы, которые погубят бизнес, то выбирается кто-то из ближайших членов семьи, возможно, зять, иногда это может быть и какой-нибудь отличный работник. Вот именно так поступили компании Suzuki, Toyota, Canon и сохранили свои фирмы замечательно. Но иногда все-таки происходит трагедия, когда бизнес закрывается. В общем, недавно магазинчик закрылся, который проработал 75 лет на рынке. И, в общем-то, руководитель предупредил своих постоянных покупателей о том, что вот эта история, к сожалению, произойдет из-за долгов. Да, и все пришли обсудить и проститься вот с этим магазинчиком.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уезд Заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Дяденьки Софёй, не забывайте смотреть на дорогу.
0: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Ну а для всех автолюбителей информация: 3 балла от Яндекс. Улица Глинки по обе стороны затруднена. Есть небольшое ДТП на пересечении Симафорной и улицы Корнетова. Также Симафорная при выезде на Александра Матросова затруднена. Перемещаясь на левый берег, если вы это будете делать по Коркинскому мосту, он же Три Семерки, вам придется встать в пробку. Там сейчас ведутся ремонтные работы. И на левом берегу 9 мая локально затруднена на Комсомольском проспекте, также на Водопьяного и на Авиаторов, на пересечении этих улиц. И есть у нас еще пробки на улице Брянской при выезде на кольцо. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. Огаренство
3: 23-240-76-96. Папа, почему мы здесь останавливаемся?
4: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
3: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
5: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
3: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Но сейчас рубрика «Афиша» от меня, от Сева Бельмасова. «Миньоны и монстры» — то, что можно посмотреть в кино. Третья часть знаменитой франшизы. «Миньоны» прошли кастинг и собираются покорить Голливуд. Вот именно такой сюжет. И ищут они разнообразных монстров для того, чтобы сделать это как можно ярче. Все еще идет фильм «Майклз». 28 мая он вышел. Если вы не посмотрели, то ну, я бы на вашем месте, конечно, бы сходил. «Холоп 3», пожалуйста. Милош и Павел Прилучный. Я думаю, что тот актерский состав, который точно может покорить. Ну, а если нет, то Кристина Асмус сделает так, что мы уже точно все пойдем. «История игрушек 5». Да, действительно, это легендарная вообще история и легендарные игрушки. Я думаю, что вы знаете, что это вообще одна из первых мультипликаций вот в таком виде, которую мы видим, да, в 3D. Ну, а что еще? Это «Три богатыря». «Три богатыря. Ни дня без подвига». Интересно. Я тоже к этому мультфильму и к этой франшизе отношусь с большим теплом. Каждый раз стараюсь смотреть все-все самое новое, и получается здорово. Ну, а если вы не хотите идти на фильмы, мультфильмы, сходите на Каменку. Да, действительно, это пространство, арт-пространство на правом берегу, где завтра пройдет в 17.00 замечательнейшая история под названием «Экватор». Да, музыка, посиделки, книги, чтение, ну и время в компании хороших людей. То, что точно можно сделать. И, кстати, это абсолютно бесплатно.
1: Красноярск FM. I am paid to exist.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Госзакупки бензина и дизеля в России стали чаще срываться на фоне топливного кризиса. Проблемы зафиксировали в Самарской, Тамбовской, Липецкой областях и Ставрополье. Поставщики не подают заявки из-за того, что фиксированные цены контрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. В Минэнерго заявляют, что приоритеты по-прежнему за госнуждами. Об этом пишет Борус. В Красноярском микрорайоне Пашиной 35-летний мужчина заключен под стражу по обвинению в убийстве 22-летнего парня. Преступление произошло в ночь на 11 июля. После конфликта с компанией молодых людей злоумышленник сходил домой за ножом, вернулся и нанес несколько ударов потерпевшему на глазах у его знакомых. Парень скончался на месте. Нападавший был задержан, нож изъят. Об этом пишет Ньюслаб. Посещаемость заведений общепита по всей России упала на 6-10% в первом полугодии. Потребители все чаще отказываются от походов в заведения в пользу готовой еды из супермаркетов. Рестораторы и владельцы фастфуда компенсируют падение ростом цен. Средний чек вырос от 4 до 18% в зависимости от сегмента. Об этом пишет «Коммерсант». Российским кинотеатрам рекомендовали перенести премьеру «Человек-паук. Новый день» до 20 августа, чтобы не мешать прокату отечественного «Колобка», который выходит 6 августа. В случае отказа дистрибьютор пригрозил пересмотром условий сотрудничества. Это не первый случай. Ранее ради поддержки российского кино уже переносили показы зарубежных блокбастеров, включая «Майкл» и «Дьявол носит Прада 2». Эксперты сомневаются в эффективности этой практики, а прокатчики называют ее спорной, пишут «Осторожно новости». Большинство россиян не дали бы ипотеку литературным героям Семену Мармеладову, Остапу Бендеру и Павлу Чичикову из-за отсутствия кредитной истории и сомнительных доходов. К Любови Раневской отнеслись мягче. Каждый третий считает, что усадьбу можно спасти кредитом. Таковы результаты экономического литературного исследования, пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Непогода нынче в моде, непогода, непогода.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: В данной секунде в Красноярске плюс 21 градус, по ощущениям как плюс 24. Да, небольшой дождь ожидается, возможно, он продлится весь день, а возможно, его и не будет. А что точно случится, так это хорошая музыка на Красноярск-ФМ.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 11 с двумя нолями. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск-ФМ.

0: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов вместе с вами на связи. Ну что же, а? Как вы? Хорошо все у вас? А не останавливайте машины, пожалуйста, заведенными где-нибудь в общественных местах, потому что их могут угнать. Вот так и случилось в Орегоне. Там мужчина угнал автомобиль, который был мало того, что заведен, открыт, еще и внутри в салоне с пассажиром. Да, но угонщик об этом сначала не знал. Он поехал, потом услышал сзади шорох, а там оказался 4-летний малыш. Да, это был сын хозяйки вот этого автомобиля. Но угонщик был не извергом, он вернулся обратно к магазину, решил оставить автомобиль на месте, найти маму этого малыша, сказать ей, если вы за ним следить не будете, я полицию вызову. Вот именно так он сказал. Да, после этого он высадил малыша, отдал его маме в руки и уехал на автомобиле опять, то есть угнал дважды машину. Его не нашли, да, а машину нашли спустя какое-то время в соседнем городе. Ну, что это означает, друзья? Точно не оставляйте ничего без присмотра, особенно самое ценное – это детей.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купили себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска.
16: На Красноярск ФМ.
17: Друзья, завтрак чемпионов, Сева Бельмасов на связи. Мы, конечно же, все еще работаем, вторник только. Но кто еще работает вместе с нами? Так это нейросети. Нейросети действительно пашут, не покладая рук. Сейчас вышла третья версия Cloud, такой нейросети. И, в общем-то, там получилось все достаточно забавно. Она начала работать медленнее, это во-первых. Во-вторых, для нее изобрели разработчики хлыст. Хлыст, который прописывает ей, чтобы она работала быстрее. Да, во-первых, это жестокое обращение с нейросетью. Во-вторых, это работает так, то есть мышкой по экрану они клацают, разработчики. Хлыст взносится, бьет по центру экрана и прописывается команда, чтобы нейросеть начинала работать быстрее. И самое забавное, что это действительно работает. Вот вроде бы технологии изобретения продвигаются, а вроде бы вернулись к тому, с чего начинали.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
4: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
5: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 3 балла от Яндекс. Сейчас разберем дорожную обстановку. Коркинский мост в сторону левого берега. Сейчас в пробке из-за того, что там ведутся дорожные работы. Есть у нас ДТП на газеты «Красноярский рабочий» в пересечении Затонской. Семафорная в сторону Александра Матросова локально затруднена. И также есть у нас Свердловская, 60 лет октября, улицы, которые пересекаются с Александра Матросова, и там на этой развязке тоже нам придется встать в пробку. Переместимся на левый берег. Здесь у нас затруднены улицы 9 мая, Молокова, проспект Металлургов, Караульная, Брянская, МРЧК, а также очень большая пробка на Высотной из-за ДТП. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

Друзья, ну вот и пролетел мой сегодняшний эфир очень быстро, мимолетно и красиво. Сегодня мы пообщались на многие классные темы, поговорили и про бензин с Александром Морозовым, выбрали, куда же сходить, на какие фильмы, на какие мультфильмы и на какие площадки. Ну а самое главное, послушали и дальше будем продолжать слушать классную, качественную музыку, которая откликается слева от груди, где-то в области сердца. С вами был я, ведущий Всеволод Бельмасов. Спасибо, что слушаете. Совсем скоро вернется из отпуска Юлия Майнгард. Я знаю, что вы ее ждете. И обязательно расскажет много крутых историй. До

0: Высший пилотаж.
1: На Красноярск FM.
2: Здравствуйте. За первую декаду июля медианные цены на бензин АЕ-92 выросли на 20%, на АЕ-95 на 24%. Эксперты связывают резкий рост с внеплановыми ремонтами НПЗ, высоким сезонным спросом и дефицитом в регионах. По их прогнозам, цены в ближайшие недели не упадут. Об этом пишет Борус. С 1 августа накопительная пенсия в России вырастет на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, подавать заявление не нужно. Повышение затронет около 136 тысяч граждан. Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата, которая формировалась за счет взносов работодателей за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных взносов, средств мат-капитала и инвестиционного дохода. Получить ее могут мужчины с 60 лет и женщины с 55. Об этом сообщает НГС-24. Накануне в отношении Бориса Надеждина, который признан иноагентом, составлен протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост в Телеграме от 8 ноября 2023 года, в котором политик разместил ссылку на видео, содержащее фотографию Алексея Навального. Протокол был составлен в ОВД «Долгопрудный», а сама публикация удалена накануне. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь. За год потребление сократилось на 1,65 литра на человека. В целом по стране показатель снизился с 8 до 7,6 литра. Рост зафиксирован только в 5 регионах, включая Ленинградскую область и Татарстан. Об этом пишет Ньюслаб. В Минпросвещении предупредили о рисках для детей из-за тренда бежевой мамы. Минимализма в одежде и игрушках, когда родители исключают яркие цвета из-за опасений перегрузить психику. Ведомство считает, что это может исказить восприятие цвета у ребенка. При этом эксперты признают, избыток искусственных оттенков тоже вредит, снижая концентрацию. Об этом пишет Коммерсант. И о валюте. Доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: А к данному часу в Красноярске плюс 22 градуса, по ощущениям, как плюс 24. И даже легкий дождик, который обещается, не помеха этому замечательному дню. Всем хорошего настроения.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коначива.
9: Здоровеньки были.
10: Салават сва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
4: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Пасха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш случай от Бонгбочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: В «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Красноярск ФМ

0: Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. На пляже под Владивостоком обрушился пешеходный мост, по которому прыгали дети. В момент обрушения под конструкцией плавали несовершеннолетние. По данным 112, пострадали 4 человека, включая 3 детей. Среди них девочка с оторванным пальцем. Всех госпитализировали. Прокуратура начала проверку, пишет Борус. В Омске жителей привлекли к ответственности за публикацию фото и видео последствий атаки дронов на НПЗ. По данным ФСБ, кадры могли быть использованы украинскими формированиями для нагнетания паники и корректировки ударов. В ведомстве не уточнили, сколько человек привлечено по статье о распространении фейков об армии. Об этом пишет Борус. За 10 лет материнский капитал потерял 38% своей реальной покупательской способности. Если в 2016 году его хватало на 8,3 квадратных метра вторичного жилья, то сейчас только на 6,6. В новостройках падение еще заметнее – с 8,5 до 4,3 квадратных метров. При этом число покупателей, направивших мат-капитал на жилье, в прошлом году сократилось на 11% и стало минимальным за 15 лет. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае люди просят спасти медведя, которого уже 16 лет держат в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» по дороге в Новоселово. Видео о звере набрало больше 500 000 просмотров. В Росприроднадзоре проверки проводили, но нарушений не нашли. Отмечают, что выпускать медведя на волю нельзя, он не выживет и может быть опасен, а мест для его передачи нет. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимиру Путину на выставке Народного фронта Михаил Галустян рассказал о новом шоу об операторах беспилотников «Квадрон». По его словам, съемки пройдут в самых красивых местах страны, а участниками станут бойцы СВО, студенты, блогеры и звезды. Галустян добавил, что хотел участвовать в соревнованиях, но его взяли только ведущим. Путин пожелал проекту успехов и отметил, что, цитата, «пропаганда – чрезвычайно важная вещь». Конец цитаты. Пишут «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Лето, климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжоро.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, воли.
9: Саламатсва.
10: Бонжоро.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купили себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: удачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ОСЗ «Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске на заправках «Красноярскнефтепродуктов» ввели продажу бензина по талонам. Ограничение действует на АЕ-92 и АЕ-95 из-за нестабильности на оптовом рынке. В компании подчеркнули, что это временная мера, и после стабилизации поставок заправки вернутся к обычному режиму. Об этом пишет «Борус». Дональд Трамп заявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и намерены взимать 20% сбор с провозимых через него грузов. Американский президент назвал страну хранителем пролива, возложив на Иран ответственность за обострение ситуации. Об этом пишет «Контекст». В Красноярской Покровке 26-летний мотоциклист без прав разбился насмерть в ночном ДТП. По данным ГАИ, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу байку, который ехал навстречу. Удар был такой силы, что мотоцикл отбросило на несколько метров. Шлем был застегнут, но другой экипировки не было. Ранее молодого человека уже привлекали за езду без прав, но он снова сел за руль, пишет НГС-24. В роддоме номер 4 Красноярска врачи заявили о предстоящем закрытии, сообщив, что руководство говорит об оптимизации, которая обернется сокращениями. Однако в Краевом Минздраве опровергли закрытие, пояснив, что речь идет об объединении с перинатальным центром для выравнивания стандартов помощи из-за низкой рождаемости. В ведомстве подчеркнули, что увольнять персонал не планируют. Специалисты продолжат работать в системе родовспоможения. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Указ опубликован на портале правовых актов. Уроженец Кызыла, он окончил школу в Назарове Красноярского края и работал вторым пилотом в местной авиакомпании. Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полета. Об этом пишет Ньюслаб. Эволюция доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
10: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
11: Это база.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Тифснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: представляет ООО «СЗ «Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госзакупки бензина и дизеля в России стали чаще срываться на фоне топливного кризиса. Проблемы зафиксировали в Самарской, Тамбовской, Липецкой областях и Ставрополье. Поставщики не подают заявки из-за того, что фиксированные цены контрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. В Минэнерго заявляют, что приоритеты по-прежнему за госнуждами. Об этом пишет Борус. В Красноярском микрорайоне Пашиной 35-летний мужчина заключен под стражу по обвинению в убийстве 22-летнего парня. Преступление произошло в ночь на 11 июля. После конфликта с компанией молодых людей злоумышленник сходил домой за ножом, вернулся и нанес несколько ударов потерпевшему на глазах у его знакомых. Парень скончался на месте. Нападавший был задержан, нож изъят. Об этом пишет Ньюслаб. Посещаемость заведений общепита по всей России упала на 6-10% в первом полугодии. Потребители все чаще отказываются от походов в заведения в пользу готовой еды из супермаркетов. Рестораторы и владельцы фастфуда компенсируют падение ростом цен. Средний чек вырос от 4 до 18% в зависимости от сегмента. Об этом пишет «Коммерсант». Российским кинотеатрам рекомендовали перенести премьеру «Человек-паук. Новый день» до 20 августа, чтобы не мешать прокату отечественного «Колобка», который выходит 6 августа. В случае отказа дистрибьютор пригрозил пересмотром условий сотрудничества. Это не первый случай. Ранее ради поддержки российского кино уже переносили показы зарубежных блокбастеров, включая «Майкл» и «Дьявол носит Прада 2». Эксперты сомневаются в эффективности этой практики, а прокатчики называют ее спорной, пишут «Осторожно новости». Большинство россиян не дали бы ипотеку литературным героям Семену Мармеладову, Остапу Бендеру и Павлу Чичикову из-за отсутствия кредитной истории и сомнительных доходов. К Любови Раневской отнеслись мягче. Каждый третий считает, что усадьбу можно спасти кредитом. Таковы результаты экономического литературного исследования, пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио. Красноярск FM.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
7: Привет, салют.
9: Привет.
2: Радио.
10: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки. Себе.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купили себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи себе.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Эссе «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmol.ru.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Купи себе хорошие брюки.
8: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
9: Брюки купи себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Брюки купи себе.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусная точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. За первую декаду июля медианные цены на бензин АЕ-92 выросли на 20%, на АЕ-95 на 24%. Эксперты связывают резкий рост с внеплановыми ремонтами НПЗ, высоким сезонным спросом и дефицитом в регионах. По их прогнозам, цены в ближайшие недели не упадут. Об этом пишет Борус. С 1 августа накопительная пенсия в России вырастет на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, подавать заявление не нужно. Повышение затронет около 136 тысяч граждан. Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата, которая формировалась за счет взносов работодателей за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных взносов, средств мат-капитала и инвестиционного дохода. Получить ее могут мужчины с 60 лет и женщины с 55. Об этом сообщает НГС-24. Накануне в отношении Бориса Надеждина, который признан иноагентом, составлен протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост в Телеграме от 8 ноября 2023 года, в котором политик разместил ссылку на видео, содержащее фотографию Алексея Навального. Протокол был составлен в ОВД «Долгопрудный», а сама публикация удалена накануне. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь. За год потребление сократилось на 1,65 литра на человека. В целом по стране показатель снизился с 8 до 7,6 литра. Рост зафиксирован только в 5 регионах, включая Ленинградскую область и Татарстан. Об этом пишет Ньюслаб. В Минпросвещении предупредили о рисках для детей из-за тренда бежевой мамы, минимализма в одежде и игрушках, когда родители исключают яркие цвета из-за опасений перегрузить психику. Ведомство считает, что это может исказить восприятие цвета у ребенка. При этом эксперты признают, избыток искусственных оттенков тоже вредит, снижая концентрацию. Об этом пишет Коммерсант. И о валюте: доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль на 96,2 FM.
6: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: для связи. База.
1: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
0: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, гремящей гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
11: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
12: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
13: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
14: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
13: Всего 35 тысяч рублей.
14: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
13: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
15: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На пляже под Владивостоком обрушился пешеходный мост, по которому прыгали дети. В момент обрушения под конструкции плавали несовершеннолетние. По данным 112, пострадали 4 человека, включая 3 детей. Среди них девочка с оторванным пальцем. Всех госпитализировали. Прокуратура начала проверку, пишет Борус. В Омске жителей привлекли к ответственности за публикацию фото и видео последствий атаки дронов на НПЗ. По данным ФСБ, кадры могли быть использованы украинскими формированиями для нагнетания паники и корректировки ударов. В ведомстве не уточнили, сколько человек привлечено по статье о распространении фейков об армии. Об этом пишет Борус. За 10 лет материнский капитал потерял 38% своей реальной покупательской способности. Если в 2016 году его хватало на 8,3 квадратных метра вторичного жилья, то сейчас только на 6,6. В новостройках падение еще заметнее – с 8,5 до 4,3 квадратных метров. При этом число покупателей, направивших мат-капитал на жилье, в прошлом году сократилось на 11% и стало минимальным за 15 лет. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае люди просят спасти медведя, которого уже 16 лет держат в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» по дороге в Новоселово. Видео о звере набрало больше 500 000 просмотров. В Росприроднадзоре проверки проводили, но нарушений не нашли. Отмечают, что выпускать медведя на волю нельзя, он не выживет и может быть опасен, а мест для его передачи нет. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимиру Путину на выставке Народного фронта Михаил Галустян рассказал о новом шоу об операторах беспилотников «Квадрон». По его словам, съемки пройдут в самых красивых местах страны, а участниками станут бойцы СВО, студенты, блогеры и звезды. Галустян добавил, что хотел участвовать в соревнованиях, но его взяли только ведущим. Путин пожелал проекту успехов и отметил, что, цитата, «пропаганда – чрезвычайно важная вещь». Конец цитаты. Пишут «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.

0: специалиста.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на наш.дом.ря. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
9: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
8: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
10: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
8: Это база.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, Авиаторов 19. 0+.
13: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Здравствуйте. В Красноярске на заправках «Красноярскнефтепродукты» ввели продажу бензина по талонам. Ограничения действуют на АЕ-92 и АЕ-95 из-за нестабильности на оптовом рынке. В компании подчеркнули, что это временная мера, и после стабилизации поставок заправки вернутся к обычному режиму. Об этом пишет «Борус». Дональд Трамп заявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и намерены взимать 20% сбор с провозимых через него грузов. Американский президент назвал страну хранителем пролива, возложив на Иран ответственность за обострение ситуации. Об этом пишет «Контекст». В Красноярской Покровке 26-летний мотоциклист без прав разбился насмерть в ночном ДТП. По данным ГАИ, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу байку, которая ехала навстречу. Удар был такой силы, что мотоцикл отбросило на несколько метров. Шлем был застегнут, но другой экипировки не было. Ранее молодого человека уже привлекали за езду без прав, но он снова сел за руль, пишет НГС-24. В роддоме номер 4 Красноярска врачи заявили о предстоящем закрытии, сообщив, что руководство говорит об оптимизации, которая обернется сокращениями. Однако в Краевом Минздраве опровергли закрытие, пояснив, что речь идет об объединении с перинатальным центром для выравнивания стандартов помощи из-за низкой рождаемости. В ведомстве подчеркнули, что увольнять персонал не планируют. Специалисты продолжат работать в системе родовспоможения. Об этом пишет «Проспект Мира». Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Указ опубликован на портале правовых актов. Уроженец Кызыла, он окончил школу в Назарове Красноярского края и работал вторым пилотом в местной авиакомпании. Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полета. Об этом пишет Ньюслаб. Эволюция доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
10: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
11: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купи себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
15: Ну что, что? Шторы, конечно же!
16: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
18: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Успех с теми, кто...
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
11: Звони 272-66-00.
10: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купили себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
11: 6+.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета.
13: Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
16: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
17: Это база.
18: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: ЗМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Госзакупки бензина и дизеля в России стали чаще срываться на фоне топливного кризиса. Проблемы зафиксировали в Самарской, Тамбовской, Липецкой областях и Ставрополье. Поставщики не подают заявки из-за того, что фиксированные цены контрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. В Минэнерго заявляют, что приоритеты по-прежнему за госнуждами. Об этом пишет Борус. В Красноярском микрорайоне Пашиной 35-летний мужчина заключен под стражу по обвинению в убийстве 22-летнего парня. Преступление произошло в ночь на 11 июля. После конфликта с компанией молодых людей злоумышленник сходил домой за ножом, вернулся и нанес несколько ударов потерпевшему на глазах у его знакомых. Парень скончался на месте. Нападавший был задержан, нож изъят. Об этом пишет Ньюслаб. Посещаемость заведений общепита по всей России упала на 6-10% в первом полугодии. Потребители все чаще отказываются от походов в заведения в пользу готовой еды из супермаркетов. Рестораторы и владельцы фастфуда компенсируют падение ростом цен. Средний чек вырос от 4 до 18% в зависимости от сегмента. Об этом пишет «Коммерсант». Российским кинотеатрам рекомендовали перенести премьеру «Человек-паук. Новый день» до 20 августа, чтобы не мешать прокату отечественного «Колобка», который выходит 6 августа. В случае отказа дистрибьютор пригрозил пересмотром условий сотрудничества. Это не первый случай. Ранее ради поддержки российского кино уже переносили показы зарубежных блокбастеров, включая «Майкл» и «Дьявол носит Прада 2». Эксперты сомневаются в эффективности этой практики, а прокатчики называют ее спорной, пишут «Осторожно новости». Большинство россиян не дали бы ипотеку литературным героям Семену Мармеладову, Остапу Бендеру и Павлу Чичикову из-за отсутствия кредитной истории и сомнительных доходов. К Любови Раневской отнеслись мягче. Каждый третий считает, что усадьбу можно спасти кредитом. Таковы результаты экономического литературного исследования, пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 76.62, евро 87.58. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш.дом.ре. ТЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
12: Ну что, что? Шторы, конечно же!
13: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
14: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнить у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
5: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
6: Это база.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: На связи база.
6: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
5: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
6: Даю добро. Замена производится бесплатно.
7: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
8: Здравствуйте. За первую декаду июля медианные цены на бензин АЕ-92 выросли на 20%, на АЕ-95 на 24%. Эксперты связывают резкий рост с внеплановыми ремонтами НПЗ, высоким сезонным спросом и дефицитом в регионах. По их прогнозам, цены в ближайшие недели не упадут. Об этом пишет Борус. С 1 августа накопительная пенсия в России вырастет на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, подавать заявление не нужно. Повышение затронет около 136 тысяч граждан. Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата, которая формировалась за счет взносов работодателей за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных взносов, средств мат-капитала и инвестиционного дохода. Получить ее могут мужчины с 60 лет и женщины с 55. Об этом сообщает НГС-24. Накануне в отношении Бориса Надеждина, который признан иноагентом, составлен протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост в Телеграме от 8 ноября 2023 года, в котором политик разместил ссылку на видео, содержащую фотографию Алексея Навального. Протокол был составлен в ОВД «Долгопрудный», а сама публикация удалена накануне. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь. За год потребление сократилось на 1,65 литра на человека. В целом по стране показатель снизился с 8 до 7,6 литра. Рост зафиксирован только в 5 регионах, включая Ленинградскую область и Татарстан. Об этом пишет Ньюслаб. В Минпросвещении предупредили о рисках для детей из-за тренда бежевой мамы. Минимализма в одежде и игрушках, когда родители исключают яркие цвета из-за опасений перегрузить психику. Ведомство считает, что это может исказить восприятие цвета у ребенка. При этом эксперты признают, избыток искусственных оттенков тоже вредит, снижая концентрацию. Об этом пишет Коммерсант. И о валюте. Доллар 76,62, евро 87,58. Наталья Мальцева, служба информации.
9: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
10: Климат-контроль
11: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: О погоде в столице Сибири. В Красноярске сегодня, 14 июля, плюс 21 градус. Будет дождливо с 10 утра до 10 вечера. Порывы ветра комфортные 6-7 метров в секунду.
14: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
4: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: ремонтных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
1: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу.
4: И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
7: Бонжор.
8: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
9: Hello, everybody. Коничива.
10: Здоровеньки были.
11: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
9: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

House,

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

ЗМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you

0: I know. Mantronic is really great, but my style is much better.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Бонжорно.
7: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
8: Hello, everybody. Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсалам.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.
3: Тесто. Клад. Bring it back.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2 903 803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you find me, let go.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск ФМ 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Красноярск FM.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+. 6+.
2: Телефон рекламы.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.